Но чисто технически ко мне тоже можно обратиться, сэр. Но в ответ, могу ли я, Буги? Нет, я не могу. Но я очень рад за всех, кто может делать это на протяжении всей ночи. Дуэт Баккара на Ретро-ФМ. 3 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вас поприветствовать, друзья. И расскажу, что скоро совсем на Ретро-ФМ услышим веселых ребят Лайонел Ричи и Андрея Гу.

Печалиться уходу лета или не печалиться, это, конечно, личное, индивидуальное дело каждого из нас, друзья. Хотя, так вот, утирая скупую мужскую слезу, я сказал, конечно, нет, никто не печалится, никто не грустит. Ну, подумаешь, лето. В следующем году опять будет лето. Еще целых полмесяца, даже чуть больше, лето. Лето, не уходи, постой, лето. Веселые ребята на Retro FM в 3.35. Дальше Ялла, Silent Circle на Retro FM.

если правда, она же истина, красиво музыкально оформлена, она гораздо легче находит путь к сердцам и мозгам населения. Согласитесь, друзья. Ансамбль «Ялла» с песней из фильма «Вам не снилось» на Ретро-ФМ в 3 часа и почти 50 минут. Совсем скоро услышим «Шаде» и «Битлз» на Ретро-ФМ.

И если вы сейчас в пути находитесь, друзья, пусть эта песня от Криса Ри и мои пожелания, мои, Андрея Мареева, и общий фон настроения Retro FM подарит вам удачу и хорошее предзнаменование завершения вашего пути. Договорились? 4.20 в столице, дальше Maywood, «Синяя птица» и Maroon 5 на Retro FM.

Что объединяет понятие «поздно ночью» или же «ранним утром»? Ну, конечно же, то, что чаще всего в это время люди просто-напросто спят. Если еще или уже не спят, значит, у этих людей особые обстоятельства, и им в этих самых обстоятельствах весьма и весьма нужна музыка, которая поддерживает бодрость духа и даже тела. Дуэт Мэй вот на Retro FM. 4 часа и почти 35 минут. Дальше No Mercy, Патрисия Касс и комбинация на Retro FM.

Но просто киножурнал «Хочу все знать». Номерсы на Ретро FM. Каждому надо рассказать, кто куда идет и, самое главное, зачем. 4 часа и 50 минут в столице. Статус-кво и Юрий Никулин с песней «Из бриллиантовой руки» на Ретро FM совсем скоро.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: зовсім трин траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

5 утра в столице уже, друзья. Новый день начинается под музыку Retro FM. И как всегда это происходит весело и с чувством отличного настроения.

Вот согласитесь, друзья, каждый, в принципе, может сказать: солнышко мое, люблю тебя. Но не каждый может спеть это так, что это будут петь, перепевать и еще, возможно, танцевать. Да почему возможно? 100% танцевать под это десятилетиями и поколениями. Бонни М на Ретро FM, их версия этого мега-хита солнечного. 5:20. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше группа премьер-министр Ричард Маркс и бит-квартет «Секрет» на Ретро FM.

Мое глубокое убеждение, друзья, в лето надо пускать безо всяких билетов. Просто так. Хочет человек в лето, да хоть по 30 раз в год пусть заходит, потому что лето – это не время года. Лето – это состояние души. Группа «Премьер-министр» на Ретро-ФМ в 5 часов 35 минут. Дальше Виктор Салтыков с группы «Электроклуб», «Five Letters» и Брайан Адамс на Ретро-ФМ. Будьте рядом, друзья. Доброго всем утра.

И поскакал. Вот прямо сейчас кто-то уже проснулся, чашку кофе заглотил и поскакал. Потому что 5 часов и почти 50 минут в столице, а до работы добираться почти 2 часа. Ух, короче говоря, удачного рабочего дня, друзья. Это Ретро FM. Мы сделаны для того, чтобы вам жилось веселее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот с утра пораньше очень уместно представить себе такого человека-будильника, который уже просто отчаялся дозвониться, говорит, ну возьми уже трубку, возьми трубку, ну вставай, ну опоздаешь ведь, ну вместе все опоздаем. Друзья, давайте сделаем так, чтобы никто никуда не опоздал, каждый встал вовремя и успел туда, куда ему нужно успеть. Под музыку Retro FM это делается легко и непринужденно. FR David на Retro FM в 6.20, меня зовут Андрей Мареев, доброго утра вам, друзья, скоро Village People, Владимир Высоцкий и Ace of Base.

А если кто-то сейчас дозрел уже до утренней гимнастики, ну, случаются чудеса в этом мире, все-таки надо в это верить. Друзья, ну, самый подходящий момент как раз. Прыжок, хлопок, упал, отжимание, ну, и далее можно повторить, сколько раз там, сколько повторов выдержит организм с утра пораньше. Вот столько и повторяйте. Village People на Retro FM в 6.35. Доброго утра всем без исключения. Это Retro FM. Дальше Майкл Джексон, Рики Повери и группа «Мираж».

0: этой объединяющей все человечество ноте, я бы даже сказал, на этом аккорде от Майкла Джексона. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья, на сегодня. И по большому секрету сообщу, что летняя смена уже буквально через 12 минут стартует. Встречайте Юрия Гурьянова. Всем-всем-всем желаю доброго утра и отличного дня. Пока, счастливо, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.

0: квартиру сніму на суточно рум. 6+.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Доброе утро, это Ретро ФМ. Вторник, сегодня 11 августа. Поехали! Едем мы, значит, едем, а тут видим, скорее слышим новости от Дмитрия Королева. Он уже здесь. Дим, доброе утро.
1: Приветствую, Юра. Здравствуйте, друзья. Продолжительность уроков для нынешних первоклассников отличается от предыдущих. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения. Там впервые две четверти урока длятся 35 минут. После новогодних каникул их предлагают увеличить лишь на 5 минут. Только со второго класса в расписании появляются стандартные 45-минутные занятия. И с этого учебного года первоклассников ждет и другое послабление. Из их учебного плана убрали все домашние задания. Российское посольство в Колумбии выясняет информацию о россиянах, которые могли пострадать в результате мощного землетрясения магнитудой около 7,5 на западе страны. По последним данным, число наших соотечественников в Колумбии оценивается в несколько тысяч человек. Напомню, землетрясение почувствовали жители всех 32 административных центров Колумбии. 132 человека погибли, еще 570 получили ранения. Подземные толчки ощущались даже в соседнем Эквадоре. Проект о новых антироссийских санкциях, ранее принятые Сенатом, внесли на рассмотрение в Палату представителей США, но его рассмотрят только осенью. Процесс пришлось отложить, так как законодатели уехали на парламентские каникулы до конца лета. Законопроект предлагает введение пошлин в 100% на товары из стран, входящих в пятерку главных покупателей российского топлива. Российские фигуристы Александра Игнатова, Петр Гуменник и Марк Кондратюк попали в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования состоятся в начале сентября. Турнир будет первым для россиян в взрослом разряде после того, как Международный союз конькобежцев допустил представителей России к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Ну и по традиции предлагаю начать этот вторник с праздника. Сегодня день белого гриба. Идея возникла еще в 1997 году. Цель – показать богатство и уникальность российской грибной флоры. Белый гриб считается одним из самых ценных. Он богат белком, витаминами и минералами. Например, по содержанию кальция и фосфора его приравнивают к рыбе. Белые грибы универсальны и хорошо сочетаются с разными продуктами. А впервые о нем узнали в 18 веке.
0: Жил, значит, себе жил. Спокойно белый гриб до 18 века, да? Размножался, что он там, споры свои разбрасывали. Как они там размножаются? Не знаю. Никто не трогал, в общем. И тут на те люди докопались вдруг внезапно в 18
1: века. И начали жарить, варить и сушить. Кстати, спасибо тем, кто это все придумал.
0: Ну и всем остальным, наверное, надо предостережение, чтобы быть грибником, надо быть опытным человеком, да? Вообще с грибами нужно быть аккуратнее.
1: Да, тем более сейчас как раз в лесу пошли грибочки. Ну а мы вернемся все-таки к важному. Валюта: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Пока все, а далее встречайте, Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: И не узнает никто, за что я дождь не люблю. Ну, здрасте, конечно. Нет уж, я все скажу. Сколько кровушки эти дожди моей попили за все времена. Ну, во-первых, он мокрый. И во-вторых, он тоже мокрый. И в пятых, и в десятых то же самое. А еще иногда холодный. Ладно, у нас тут всегда тепло на Ретро-ФМ, особенно в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. И вот чувствую, что кто-то что-то хочет еще сказать. Так это же звезды, наверное.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, не наверное, а точно. Сегодня, 11 августа, вторник. Утром желательно заняться текущими делами. Со второй половины дня энергия заметно возрастет. Будут появляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке. В итоге именно она откроет новые интересные возможности для вас. Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным, даже без навигатора и компаса. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте свою харизму и обаяние. Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но вы легко найдете верное для себя решение. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все будут легкие, надо быть к этому готовым. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но надо быть предельно честными с самим собой. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. Рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявлять себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам отличного утра, понедельника!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.
0: А я только что сказал понедельник, да? Надо же. Бывает же такое. Вторник надо где-нибудь записать себе, пометить. Вторник. Вторник.

0: 7:18 московское время. Это летняя смена The Archies на Retro FM. Sugar, Sugar и Honey Honey там тоже, в общем, подсластили с утра нашу жизнь. Хотел было сказать не сладкую, да нет, все в порядке, нормально. Кстати, сейчас заглянул, до кофе не добрался пока, по поводу чая посмотрел, сколько процентов людей пьют чай без сахара, без добавления. Ну, в среднем по стране получается 41%, а вот если жители крупных городов, там порядка 70% эта цифра уже, да, то есть в крупных городах все больше и больше без добавления сахара в чай. И 17% россиян признаются, что стабильно пьют чай и подслащенный, то есть с сахаром, и еще и со сладостями. Вот это, конечно, да, вот это. Но будьте осторожны, следим за здоровьем, помним, да? 7:18. Летняя смена. Плохого не посоветую здесь, на Retro FM.
1: Летняя смена на Retro FM.

0: Вот день отлета, день прилета, за день посчитаем. Скажите, друзья, вот интересно, вы когда из отпуска возвращаетесь, ну, если вдруг уезжали далеко куда-то, да, вы делаете это прямо впритык к работе? Ну, то есть, вот сегодня прилетел, завтра уже на работу. Или некоторые вообще, там, не знаю, утром прибывают с ночного рейса какого-нибудь и вперед сразу же, да, не спамши к трудовым подвигам. Вот я так не могу, я не знаю, как вы это делаете. Я готов пожертвовать одним, а лучше, может быть, даже двумя днями, пройти, так сказать, адаптацию. А вы расскажите, как, черкните там где-нибудь в чатиках наших многочисленных социальных сообществ Ретро-ФМ. А мы пока послушаем о важном. К нам пришел Дмитрий Королев, он в курсе событий, сейчас все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Только по желанию большинство взносов в школе имеет добровольный характер. Отказ от них родителей не должен влиять на успеваемость ученика. В обязанности школ входит обеспечение учащихся учебниками и поддержание безопасности. Образовательное учреждение не имеет права просить родителей доплачивать за работу охраны или установку дополнительных камер. В противном случае можно обратиться в Минпросвещение или прокуратуру. Авиавласти хотят получить доступ к врачебной тайне граждан и членов экипажей без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный Минтрансом. В пресс-службе министерства отметили, что такая мера даст возможность специалистам комплексно и детально оценивать обстоятельства авиаинцидента. К тому же такое нововведение позволит учитывать полученную информацию при модернизации конструкции воздушных судов. В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре. Как сообщается на сайте администрации города, уровень воды в реке к концу августа может подняться до 6 метров. Нижний ярус центральной набережной полностью затоплен. На дачных островах вода зашла более чем на 100 участках. Спасатели ежедневно проводят мониторинг. Средняя температура в российских регионах в ближайшие годы продолжит расти. Об этом заявил академик РАН Владимир Семенов. Он отметил, что за последний век средняя годовая температура в России выросла примерно на 2,5 градуса. Подобный рост сохранится. Семенов подчеркнул, что некоторые регионы выиграют от таких климатических изменений. Например, комфортнее станет жить в северных территориях. В то же время гостям курортов на Черном море придется чаще мириться с жарой. Сборная Ирана по футболу рассчитывает провести матч с российской командой этой осенью. Об этом заявил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж. Сборная, выступавшая летом на чемпионате мира, в ближайшие 3 месяца проведет 4 товарищеских матча. Но я отмечу, Россия и Иран уже встречались в октябре прошлого года. В матче, состоявшемся в Волгограде, сильнее оказались россияне. И о валюте. Доллар в этот вторник 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Delirious, Incredible, Superficial, Complicated, а все вместе DISCO или диск по-нашему. Немного потанцевали с утра пораньше, почему бы нет. А я, кстати, вот сегодня почему-то все утро думаю, что на календаре понедельник. Я не знаю почему, а тут оказывается вторник уже. Как-то быстро время, друзья, летит. Иногда просто хочется взять вот так и притормозить. Ну, не нравится мне, что лето пролетает вот так быстро. Но ничего, все равно есть еще время, успеем насладиться. Август продолжается, прекрасная погода. Я надеюсь, что в вашем городе тоже отличная погода. Всем привет, всем городам вещания Retro FM. Летняя смена здесь... На Retro FM вторник, 11 августа, продолжается.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM.

0: Это знаменитая Mamba No. 5, ну, то есть номер 5. И вот вопрос, который всегда невольно возникает, когда слушаешь эту песню. А где все остальные мамбы? Куда они подевались? Куда спрятали первую, вторую, третью и четвертую мамбы? А? Пожалуйста, расскажите. Но, на самом деле, если серьезно, история эта музыкальная уходит корнями далеко-далеко. Аж в 1949 год. Именно тогда кубинский музыкант Перес Прадо, он написал серию пронумерованных композиций в жанре мамбы. И в итоге выбрал вот этот вот пятый вариант для мелодии. А в свою очередь уже замечательный артист Лубега взял себе этот сэмпл и сделал из него замечательную композицию Number 5, которую мы уже многие-многие годы наслаждаемся и продолжим это сделать прямо здесь, на Retro FM. В летней смене, например, почему бы и нет. Меня, кстати, зовут Юрий Гурьянов, я сегодня тут с вами побуду.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
13: 12+.

0: сегодня поедем отдыхать. Хочу приключений.
1: Дети, сейчас поищу в интернете что-нибудь классное. Ух ты! Смотрите, парк аттракционов Мультилэнд. Тут много детских и семейных аттракционов и ваши любимые батуты. А еще там есть кафе, где сможем перекусить. И все это на свежем воздухе в парке.
0: Да, поехали скорее!
2: Мультилэнд. Создавайте воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Обнинск, проспект Ленина, 21В. Приезжайте!
1: Сейчас лучшее время, чтобы преобразить свой участок. В садовом центре Ива уже в продаже самые востребованные растения. Туи для стильной живой изгороди, розы для ярких клумб, плодовые деревья для будущего урожая и многое другое. Наши консультанты подскажут, что лучше посадить в тени, а что на солнце. Помогут составить гармоничный план посадок. Не откладывайте мечту о прекрасном саде. Ходите в садовый центр Ива по адресу: город Жуков, улица Весенняя, 26. Пусть ваш участок станет самым красивым. Десятилетие безупречной репутации, искренняя забота и передовые технологии в лечении зубов. Все это «Стомалин». По-настоящему разумной стоимости. Мы создаем улыбки, которыми вы гордитесь. И это наше главное достижение. О деталях и актуальных акциях спрашивайте администратора. «Стомалин» всегда с вами. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нету Вани в доме бани. И отделки нету Вани. Потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес.
4: Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны, ели и лиственницы, вагонка, имитация бруса, доска пола и патронажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
5: Экосистема, имя которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене, самовывоз, демонтаж. Балабаново, Московская, 20. 8-910-544-77-18.
6: Антикор-центр предлагает услуги детейлинга, полировки, химчистки и оклейки зон риска пленкой от 20 тысяч рублей. Телефон 8-910-522-0303.
7: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Рекламная служба RetroFM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: переутомления. К такому выводу пришли специалисты. Учеба, работа, бытовые дела и чтение новостей требуют концентрации и тратят ресурсы организма. Ну а психологи отметили, что мозг активно работает, генерирует идеи и обрабатывает информацию даже в тот момент, когда человек ничего не делает. Поэтому хорошие решения могут прийти в голову именно во время отдыха.
1: Ну, видимо, человек, который это сформулировал, сам отдыхал в тот момент. А вот я говорил, ну, может, не говорил вслух, но я так думал. Пойду отдохну. А нет, мне же нельзя, у меня же еще есть дела, мне же еще надо новости до конца дослушать.
0: Ну, в этот момент ты как раз-таки и отдыхаешь.
1: Понял.
0: А я пока поработаю, расскажу о валюте. Доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95.28. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: завтра.
1: Это я не прощаюсь, это я просто подпеть решил. Ну, захотелось, ну, извините, больше не буду. Или буду, не знаю. Утро, время покажет, короче говоря. Утро, время, когда звезды, друзья мои, может, и не видно, но точно абсолютно слышно. Ну, правда. Ну, вот, давайте, послушайте сейчас. Ну, вот, ну, слышите? Ну, как нет? Они же кричат вот прямо сейчас, хотят нам все рассказать. Вот.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Ну так и есть, 11 августа, вторник, на календаре утром. Желательно заняться текущими делами сегодня. Со второй половины дня энергия заметно возрастет, будут появляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке сегодня, в итоге она откроет новые интересные возможности. Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным. Ловите момент обязательно. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и обаяние. Так, девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором. Но вы легко найдете верное решение именно для себя. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все из них будут легкие, но надо справиться, вы сильные. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, считая свои и, в том числе, чужие интересы. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Иногда это требуется. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но надо быть предельно честными с самими собой. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И это хорошо. Рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявлять себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам отличного вторника.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: такая правильная мотивация. Modern Talking. You can win if you want. Ты можешь победить, если ты захочешь. А между тем, согласно данным недавнего опроса, примерно половина россиян считают себя в той или иной мере успешными. Причем, если зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере, то, например, для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья. Ну, в целом, 34% еще отмечают, что скорее состоялись, чем не состоялись в этой жизни. 17% полностью уверены в жизненном успехе. А если вот так вот делить все по частям, 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными. 35% при этом стремятся к успеху, то есть у них все впереди, как они считают, ну, и правильно делают, что так считают. Ну, а вот что касается основных факторов вот этого успеха, я уже говорил, это любимое дело у кого-то, причем умение быть счастливым вне зависимости от денег, это надо научиться, правда, и благодаря собственной семье, в том числе, счастливой. А еще примерно каждый десятый из нас с вами, из успешных, конечно, людей, ну, мы же здесь все успешные собрались, правильно? Так что вот, слушатели ретро-ФМ по-другому не могут. В общем, каждый десятый из нас периодически нет-нет, да и хвалится своими этими успехами и достижениями, что в целом, как мне кажется, тоже неплохо. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это летняя смена на ретро-ФМ. Впереди много музыки и, я надеюсь, отличного настроения.
1: Летняя смена с 7 до 11 на ретро-ФМ.

0: Слово на три буквы SOS или по-нашему просто SOS. Знаменитые три точки, три тире и снова три точки. Кстати, давайте попробуем это все сейчас воспроизвести, настучать. Ну, в хорошем смысле, по столу сейчас давайте. Так, быстро сначала, да, потом медленно, а потом опять быстро. Итак. Так, сейчас я прямо слышу сейчас людей, по голове себе постучи. Нет, не буду по голове стучать, голова мне еще пригодится, мне еще программу вести. Уже в следующем часе в летней смене новости с гороскопом. Еще сегодня обязательно поиграем в прямом эфире. Ближе к делу расскажу подробнее об этом. Обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе... Нет, не доброе. А самое добрейшее из всех возможных во Вселенной утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
14: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: кровля Siding Profnastil. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
1: Красивая фигура без боли и долгого восстановления – есть решение. Эндосфера в салоне Best. Это абсолютно новая технология. Мягко, но мощно воздействует на жировые отложения. Всего за один сеанс теряете до 5 сантиметров объема. Уходит даже запущенный целлюлит. Пропадают отеки, а мышцы расслабляются. Вы чувствуете себя потрясающе. Без анестезии, без синяков. Можно делать на животе, бедрах, руках и спине. Запишитесь на тестовый сеанс со скидкой 15% в салоне Best. Десятилетие безупречной репутации, искренняя забота и передовые технологии в лечении зубов. Все это Стомалин. По-настоящему разумной стоимости. Мы создаем улыбки, которыми вы гордитесь. И это наше главное достижение. О деталях и актуальных акциях спрашивайте администратора. Стомалин. Всегда с вами. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Антикор-центр. Защита кузова от коррозии от 20 тысяч рублей. Обработка днища, арок и скрытых полостей. Звоните 8-910-522-0303.
3: Все, света нет, кино не будет. Кто энергию добудет?
4: Бензиновые, дизельные, газовые генераторы, электростанции, блоки автоматики по специальной цене в магазине «Сварной». Только сейчас. Генератор бензиновый «Донзел» 3 кВт с большим 15-литровым баком всего за 27 990 рублей. Киевское шоссе 9А. ТК «Мастер». Магазин «Сварной». Количество товара ограничено.
5: Мечтаете о доме, который будет радовать вас долгие годы? Или, может быть, хотите преобразить свой участок? Наша строительная бригада готова воплотить в жизнь любые ваши идеи. Мы выполняем работы всех видов, гарантируя высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Асфальтирование дорог, строительство домов и бань, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, отсыпка асфальтной крошкой, фундаментные работы, строительство и ремонт крыш, сварочные работы, изготовление и установка заборов, террас, беседок, опыт и профессионализм, качество, индивидуальный подход, разумные цены. Не откладывайте свои мечты на потом. Телефон 8-965-420-65-67. 8-965-420-65-67.
6: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: внутри страны выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков, это связано с изменением потребительских привычек россиян. Отдых на родных просторах – доступная альтернатива зарубежным поездкам. Тем временем в лидерах по числу бронирований остается Турция. Ну а Германия стала излюбленным местом для НЛО. По крайней мере, так решили сами жители страны. Специалисты исследовательского центра ежедневно получают до 6 новых сообщений. Всего же изучено около 14 тысяч обращений от немцев. В организации связывают всплеск с публикациями американскими властями новых материалов об НЛО. Например, в августе Пентагон представил очередную подборку о встрече с пришельцами.
1: Да, прям интересно это репортажи. Скажите, а все в детстве видели кошмары с НЛО? Ты вот, Дим, видел когда-нибудь? Ну, такое?
0: Не знаю, мне кажется, я все-таки кошмары с НЛО не видел и с пришельцами не встречался.
1: Слушай, ну у меня было дело, понимаешь, вот как сейчас помню, сон такой, надо мной тарелка висит воздушная, вот эта летающая не НЛО, а я сдвинуться с места не смогу, понимаешь, вот это все. И вот до сих пор вспоминаю, ладошки холодеют. Я как будто курс доллара послушал, вот такое ощущение.
0: Ну и о долларе, кстати, собственно говоря, доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95.28. Пока все, а далее на ретро-ФМ Юрий Гурьянов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на ретро-ФМ.

0: Ксюш, Ксюш, Ксюша, напеки ватрушек.
1: Или Ксюш, Ксюш, Ксюша, выходи из душа. Хорошая тоже. А, или вот так еще можно. Ксюш, Ксюш, Ксюша, ретро-ФМ послушай. Как вам такое? Потому что там сейчас на ретро-ФМ будет кое-что важное.
2: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Вот оно, это самое важное. 11 августа, нас напомню, вторник, утром. Желательно заниматься текущими делами. Со второй половины дня энергия заметно возрастет. Будут появляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь сегодня действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке. В итоге именно она откроет новые и интересные возможности. Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и обаяние. Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но вы легко найдете верное для себя решение. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все из них будут легкие, надо быть готовым. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Козероги, не стоит поддаваться сегодня эмоциям и верить чужим словам, но полезно быть предельно честными с самими собой. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявляйте себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам доброго, отличного утра вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, вот сейчас летом морские темы и отпускные, конечно, очень актуальны. И, кстати говоря, сундуки золотые, они нам как бы из этой песни намекают на то, что отпуск и отдых вообще удовольствие не бесплатное. Изучил сейчас, сколько в среднем россияне тратят на отпуск. Получилось так, что 41% в среднем на отпуск из нас тратится от 120 до 180 тысяч рублей на человека. Ничего себе! В сумму там и проживание, и перелеты входят, и питание, развлечения разные. 18% готовы выделить аж от 250 до 320 тысяч рублей. А вот 15% опрошенных тратят от 50 до 80 тысяч рублей. Не знаю, остальные, видимо, дома сидят, не знаю, или на даче. Где еще отдыхают? Кстати, где бы вы ни отдыхали, друзья, важный очень момент, который нужно взять на заметку обязательно. Рядом обязательно должно быть любимое радио, которое называется «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Я здесь в летней смене сегодня и в ближайшие дни с вами.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ».

0: Ну, все правильно, я считаю. Мечте верить надо. Обязательно самому себе тоже надо. Вот, ну, не знаю, сотрудникам службы безопасности банка, которые нам иногда звонят, верить не надо. Ну, вот правда, если серьезно, будьте, пожалуйста, осторожны с мошенниками всякими разными нехорошими людьми. Ой, чуть не забыл, еще есть кое-что. На Земле чему точно можно верить, это новости на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев с актуальной информацией. Дим, отдавай нам информацию, делись.
1: Делюсь, кстати, о мошенниках Юра тоже будет, но пока о других важных темах. Итак, Минтранс предлагает внедрить в общественный транспорт так называемую систему запроса. Сервис нужен жителям небольших населенных пунктов, где сообщение или слишком редкое, или его вообще нет. Поездки в таком формате не обременят бюджет, при этом обеспечат необходимый уровень обслуживания. Такие программы уже работают в ряде регионов. Так, в Новгородской и Мурманской областях функционирует социальное такси. Ну, еще одна инициатива. В регионах должны появиться сеть гарантирующих перевозчиков. С таким предложением выступил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, это компании с высоким запросом прочности. Их можно задействовать для заполнения так называемых пробелов в транспортном сообщении в случае чрезвычайных ситуаций для решения специальных задач и обслуживания мероприятий. Ну и мошенники убеждают россиян установить якобы защитное приложение. Об этом сегодня сообщил член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, жертве сообщают о несуществующей угрозе взлома или подозрительной активности, после чего в срочном порядке требуют скачать программу для защиты. Аферисты используют профессиональные термины и создают атмосферу паники. Установленное приложение открывает мошенникам полный доступ к перепискам и другим конфиденциальным данным. Уроки для первоклассников не должны длиться больше 35 минут. В частности, временные ограничения действуют в первой и второй четвертях. После новогодних каникул их продлевают, но лишь на 5 минут. Только со второго класса в расписании появляются стандартные 45-минутные занятия. Ну а с этого учебного года первоклассников ждет и другое послабление. Из их учебного плана убрали все домашние задания. Открытие первой в мире международной канатной дороги, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, запланировано на май будущего года. Возведение ключевого объекта было завершено в начале августа. Само же строительство началось в 2019-м. Длина трассы составляет почти километр. На линии установлены две гондолы по 110 пассажирских каждая, которые будут двигаться со скоростью до 12 метров в секунду, позволяя преодолевать расстояние за 6-8 минут. И о валюте. Доллар в этот вторник 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Вот песня как будто бы про грусть и про расставание, но все равно вот среди тех, которые дают нам правильные утренние эмоции. Ну, честно говоря, мы вообще с вами такие люди, что нам сами даже если не дают эмоции, мы сами возьмем. Ну, вот так вот. А тут, тем более, музыкальная красота на Retro FM в любом случае продолжится. Очень скоро с нами Mike and the Mechanics, Михаил Муромов, группа Queen. Да мало ли, чего еще впереди у нас прозвучит сегодня здесь, на Retro FM.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Реклама.
2: Улыбнись, я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
3: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
4: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Рекламная служба Retro FM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Так, кому-то больше не наливать сегодня, видимо, кофе. И, видимо, ничего остального тоже. Мне еще летнюю смену вести на ретро-ФМ. Много музыки классной, эмоций правильных утренних. Все это должно быть обязательно. Но всего хорошего, всякого разного, как говорится. Ну, в ближайшее время ждем новостей и гороскоп прямо здесь, на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: и акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: сегодня поедем отдыхать. Хочу приключений.
1: Дети, сейчас поищу в интернете что-нибудь классное. Ух ты! Смотрите, парк аттракционов Мультиленд. Тут много детских и семейных аттракционов и ваши любимые батуты. А еще там есть кафе, где сможем перекусить. И все это на свежем воздухе в парке.
0: Да, поехали скорее!
2: Мультиленд. Создавайте воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Обнинск, проспект Ленина, 21Б. Приезжайте!
3: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
4: Что такое стоматология нового поколения? Это прежде всего профессионалы. Это энергия и позитив. Это ваше доверие, которое помогает нам двигаться вперед. НК Дент. Мы знаем. Нам доверяют. nkdent.ru. Обнинск. Ленина 137.
5: Красивая фигура без боли и долгого восстановления – есть решение. Эндосфера в салоне Best. Это абсолютно новая технология. Мягко, но мощно воздействует на жировые отложения. Всего за один сеанс теряете до 5 сантиметров объема. Уходит даже запущенный целлюлит. Пропадают отеки, а мышцы расслабляются. Вы чувствуете себя потрясающе. Без анестезии, без синяков. Можно делать на животе, бедрах, руках и спине. Запишитесь на тестовый сеанс со скидкой 15% в салоне Best. Сочный цветочный проводник цветочный мир красоты и настроения. Гордимся, что уже успели завоевать ваши сердца. Наши 7 магазинов предлагают доступные цены, высокое качество и богатейший ассортимент. Мы работаем для того, чтобы ваши родные и близкие были счастливы, а эмоции от наших букетов искренними и трогательными. Сочный цветочный – идеальное сочетание цены, качества и сервиса. Обнинск, Белоусово, Кобицыно и Папино.
6: Все, света нет, кино не будет. Кто энергию добудет?
7: Бензиновые, дизельные, газовые генераторы, электростанции, блоки автоматики по специальной цене в магазине «Сварной». Только сейчас. Генератор бензиновый «Дензел» 3 киловатта с большим 15-литровым баком всего за 27 990 рублей. Киевское шоссе 9А. ТК «Мастер». Магазин «Сварной». Количество товара ограничено.
8: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-50.

0: чтобы избежать повторения неудачного зимнего турнира, когда обезьяны, никого не стесняясь, заходили в зал и на корты попадал мусор.
1: Кстати, тут же, получается, надо обезьянский язык знать. Потому что, смотри, а вдруг ты им скажешь случайно: идите к нам, идите обратно. А надо же сказать: идите, ну, в общем, недопонимание же может быть.
0: Я понял.
1: Как-то надо с этим решать. Что, курсы какие-то, что ли, проводить?
0: Ну, тут, наверное, надо знать лангурский, скорее всего, язык. Это именно не приматы, это не те обезьяны, к которым мы привыкли.
1: Как у них все запутано, у обезьян у этих.
0: Вот такой богат наш природный мир. Ну а пока в валюте доллар 82.60, евро 95.28. На этом все, а далее на понятном русском языке Юрий Гурьянов на Retro FM.
1: Я постараюсь. Retro
2: FM. Летняя смена на Retro FM.

0: Маргарита, лицо помыто. Что там еще? Маргарита, ничто не забыто. Не забыт даже гороскоп на Retro FM, представляете?
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, отрываем календарик. У нас сегодня 11 августа. Ой, это ж не календарик был. Это же был сегодняшний сценарий. Ладно, дальше придется по памяти тогда все вести. 11 августа у нас, напомню, сегодня вторник. Утром желательно заняться текущими делами. Со второй половины дня энергии заметно возрастет. Будут проявляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке, в итоге именно она откроет новые возможности. Раки, ваша интуиция сегодня позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и все свое обаяние. Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но вы легко найдете верное для себя решение. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все из них будут легкие. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы в том числе. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Иногда это нужно. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но полезно быть предельно честными с собою. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявлять себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем отличного утра вместе с летней сменой на Retro FM.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Да, леди, какая бы она ни была, полуношная или полуденная, ну, чуть было не сказал, вещь незаменимая. А с другой стороны, получается, я теперь уже сказал, что вещь незаменимая. Каюсь, был неправ. Заменимая. Ой, то есть не вещь никакая она. Все. Друзья, вот что касается того, что нас окружает. Давайте, и леди, и люди хорошие, и вообще, и песни. Главным образом здесь, в летней смене на Ретро FM, очень скоро прозвучит Роксет, Юрий Шатунов, точнее, Юрий Антонов. И Шатунов, на самом деле, тоже появится. Чего уж там скрывать. Надо только дождаться всего. Меня зовут тоже Юрий, который Гурьянов. В Москве уже 10 часов и 19 минут.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.

0: Кстати, вот не случайно мы, люди, уделяем столько внимания середине или половине, ну или центру, если хотите. Ну, например, про любимых говорим, как вот про половинки, да, одного целого и так далее. Ну вот, пожалуйста, в песне тоже прекрасно воспевается у группы Roxette про центр сердца. А если продолжить говорить про середины, а чего бы нет? Вот, пожалуйста, сейчас у нас экватор часа. И тут в летней смене на Retro FM тоже есть кое-что важное. Конечно, кое-кто важный. Это новости от Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Бензин класса Евро-3 начнут продавать на Петербургской бирже уже с четверга. Напомню, в начале августа правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, 3 и 4 до июля будущего года. И это сделано, чтобы насытить внутренний рынок. Между тем, эксперты предупреждали, что из-за высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. До конца текущего года пенсии повысят еще для нескольких групп россиян, в том числе 1 октября. Ожидается индексация военных пенсионных выплат, которая произойдет сразу после роста денежного довольствия военнослужащих и силовиков. Пока расчеты запланированы на 4%, однако окончательный коэффициент повышения могут еще скорректировать. В посольстве России в Колумбии сообщили об отсутствии пострадавших при землетрясении россиянах. В зоне повышенной опасности 32 города. Часть дорог закрыта для проезда. Запрет на вылет и посадку ввели в 7 аэропортах. Серьезные повреждения получили больше 1500 жилых зданий. Десятки из них полностью разрушены. Под завалами находятся люди. 132 человека погибли. Еще почти 600 получили ранения. В Колумбии объявлен общенациональный режим ЧС. В 15-м сезоне проекта «Молодежь Москвы» к столичным студенческим отрядам присоединились 4000 человек. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, некоторые ребята выбрали работу по специальности, а другие пробовали себя в абсолютно новой сфере. На выбор 7 направлений от медицины до сферы гостеприимства. Более того, работа есть как на лето, так и на весь год, причем с графиком, который можно совмещать с занятиями. Ну а в Южно-Сахалинске в эти дни проходит Всероссийский молодежный форум «Острова». Приехали 75 волонтеров из 19 регионов страны. В течение недели они будут обсуждать науку, искусство, спорт, климат, экологию и другие важные темы. К участникам обратился и президент Владимир Путин. По его словам, во время открытых дискуссий, круглых столов и консультаций студенты и старшеклассники смогут не только обрести новые знания и навыки, но и выбрать будущую профессию, получить перспективные предложения о стажировке и трудоустройстве. И в завершении выпуска пару слов о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока на этом все. А далее на Retro FM летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра и хорошего дня.
2: Во французской стороне

0: помнить сейчас надо кое-что важное, друзья. Приближается игровой момент. Это вот такая игрушка, в которой деньги выигрывают на Ретро-ФМ. Я обещал предупредить. Вот, выполняю обещание. Предупреждаю. Сумма выигрыша до 3000 рублей. Всем любителям игр приготовиться. Ну, особенно компьютерных игр это касается. Надо прямо сейчас, друзья. Да-да, прямо сейчас надо звонить по телефону прямого эфира. 8-495-23-24-88-3. И еще раз. 495 — это код. 23-24-88-3. Любите поиграть? Действуйте.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Реклама. Яркая палитра злаковых растений для цветников в Боровском питомнике. Шалфеи и котовники, колокольчики и ромашки, злаковые травы, луговик и перловник, мискантусы и вероника аструмы и бесподобный солоничник. Приезжайте в Боровский питомник в деревню Совьяки. Телефон 8 926 867 87 78.
2: Экосистема, имя которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене, самовывоз, демонтаж. Балабаново, Московская 20. 8-910-544-77-18.
3: Антикор Центр. Защита кузова от коррозии от 20 000 рублей. Обработка днища, арок и скрытых полостей. Звоните 8-910-522-0303.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-50.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы — игра «Мир танков». Празднуйте день рождения мира танков с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Вместе с легендарной игрой «Мир танков», друзья, мы решили добавить игрового настроения в летнюю смену. Вот чувствовалось, чего-то не хватает. А вот теперь должно быть в самый раз. Особенно, мне кажется, у Сергея, который дозвонился к нам первым из города Волгограда. Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: А, ну, действительно,
3: очень,
2: у вас доброе,
3: очень рад. Да, утро великолепное, солнечный день, все как бы отлично.
2: Это
3: вообще рад, что вообще дозвонился до вас.
2: Сергей, скажите, у вас бывает игривое настроение вообще?
3: Регулярно.
2: А по утрам тоже, да?
3: Ну, как бы стараюсь настраивать себя, да, сразу.
2: Вы правильно делаете.
3: Позитивное настроение.
2: Вы нам подходите, Сергей. Сейчас расскажу, как у нас все работает. Будет три вопроса для вас, связанных с компьютерными играми. За каждый правильный ответ я даю вам 1000 рублей. Как вам такая схема? Устраивает?
3: Устраивает.
2: Вполне. Ну, тогда начинаем. Чего оттягивать-то? Итак, первый из трех вопросов. Сергей, какая игра была установлена на каждом компьютере в операционной системе Windows и помогала офисным работникам скоротать время? У нас есть два варианта. Вам нужны они?
3: Ну да, желательно.
2: Так, значит, первый вариант — это «Пасьянс Косынка» и «Принц Персии» на всех компьютерах.
3: Так, ну конечно же, «Косынка», «Пасьянс».
2: Ну, конечно же, ну что это в самом деле? Естественно, это правильный ответ, и первая 1000 рублей прилетает. Да, свое российское название игра получила, кстати, из-за треугольного расклада карт, который напоминает «Косынку», а появилась она в 90-м и вообще не для развлечения ни разу, а для того, чтобы научить пользователей управлять компьютерной мышью. Представляете, просто такая обучающая программа, по сути. Так, следующий вопрос, второй. Какой главный принцип игр жанра Match 3, ну, то есть 3 в ряд, если по-русски, какой? Вот здесь два варианта, давайте внимательно слушаем. Собрать нужно 3 или более одинаковых элементов в линию, чтобы они исчезли, или бегать по 3 дорожкам. Игры жанра Match 3, 3 в ряд.
3: Match 3, ну, это, ну, наверное, так предполагается, что это Тетрис, ну, я думаю,
2: так.
3: В линию.
2: В линию, то есть собрать 3 и более одинаковых элемента в линию.
3: Да.
2: Ну хорошо, все равно, да, принимаем ответ. Все, значит, все равно, ну, в смысле, это правильно и есть. Так, уже 2000 рублей. Хорошо идете, Сергей? Так, вот он сейчас финальный, третий вопрос, давайте. Собрались? Что происходит в игре?
3: Собрался.
2: Да? Давайте. Что происходит? Давайте внимательно. Что происходит в игре «Мир танков», если машина заедет в очень глубокое озеро или реку и простоит там больше 10 секунд? Снова два варианта. Танк вымоет броню и станет как новенький. Первый вариант. И второй вариант. Танк утонет, если простоит больше 10 секунд.
3: Ну, естественно, номер два, конечно же, утонет.
2: А вы специалист по игре «Мир танков»?
3: Ну, обыграл.
2: Это правильный ответ. Вы молодец, вы специалист, и молодец. Сергей, ну вы молодец. Ну правда, здесь... Скажите, вы ответили на, получается, сколько у нас? 3 вопроса, да? И взяли 3 уровня. Вот сколько, по-вашему, вам полагается в таком случае?
3: Ну, как и мы ранее обговаривали,
2: да.
3: Я так надеюсь на... На 3000 рублей.
2: Надеюсь на вашу совесть. На 3000 рублей. У вас неправильная математика. Мы вам дадим другую сумму. По случаю дня рождения игры «Мир танков», в честь своего дня рождения, дарит подарки, и вы получаете удвоенную сумму. Я умножаю просто. Беру и умножаю. Имею право, в конце концов. 6000 рублей. Как вам?
3: Это просто... Это просто неожиданно и очень приятно. Я просто слегка даже ошарашен.
2: Ну, ничего, вы там побудьте немножко ошарашенным, это не помешает. В принципе, в хорошем смысле. Ну и не вешайте трубку, за эфиром все расскажу.
1: Спонсор программы «Игра Мир танков». «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
0: Игровой момент на Ретро FM.

0: очень хочется, чтобы легко было не только вчера, на самом деле, чтобы и сегодня, и дальше, следующие часы, минуты, да и завтра, да и всю неделю. Друзья, через несколько минут уже встречайте Антона Веселова. Будет вам песни классные ставить, и Филичту проведет, и много чего у нас сегодня еще предстоит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Летняя смена прощается, но только на сегодня, потому что завтра, как штык, как говорится, вернусь прямо сюда, к вам на Ретро FM. Пока.
1: Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ.

0: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
1: В Дежавю сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в Дежавю есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. Дежавю всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
2: Мечтаете о доме, который будет радовать вас долгие годы? Или, может быть, хотите преобразить свой участок? Наша строительная бригада готова воплотить в жизнь любые ваши идеи. Мы выполняем работы всех видов, гарантируя высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Асфальтирование даров, строительство домов и бань, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, отсыпка асфальтной крошкой, фундаментные работы, строительство и ремонт крыш, сварочные работы, изготовление и установка заборов, террас, беседок, опыт и профессионализм, качество, индивидуальный подход, разумные цены. Не откладывайте свои мечты на потом. Телефон 8-965-420-65-67. 8-965-420-65-67.
3: Реклама службы Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди группа «Мистер Президент», Сиси Кетч, ансамбль «Веселые ребята». Прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россиян предупредили о возможных сбоях при оплате картами Visa и MasterCard. Связано это с переходом на новые сертификаты безопасности. Как уточнили в национальной системе платежных карт, сложности могут возникнуть при оплате в интернете пластиком, который прекратил работу на российском рынке в 2022 году. Россиянам рекомендовали заменить такие платежные средства на карты МИР. Они продолжат функционировать без изменений как при онлайн-покупках, так и при оплате в обычных магазинах. В Челябинске устраняют последствия ночного ливня. За несколько часов в муниципалитете обрушилась месячная норма осадков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Основная причина подтопления — из-за засорения дренажных и дождеприемных решеток мусором, ветками и листьями. На большинстве участков вода уже ушла. Сейчас специалисты продолжают работать на нескольких улицах. Кроме того, в двух поселках из-за сильных порывов ветра частично отключилось электричество. В Финляндии из-за закрытия границы с Россией один за другим закрываются магазины. Число банкротов рекордное за последние 30 лет. Из-за прекращения импорта удобрений из России затраты сельхозсектора Финляндии выросли на 30%. Пострадали и приграничные магазины, а также отели, коттеджи и целые города, обустроенные на юго-востоке Финляндии под вкус российских туристов, от которых финны окончательно закрыли границу в 2023 году. Ну а россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Среди таких товаров — пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. По информации «Известий», в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Растет и спрос на необычные сладости. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, например, с вишней и перцем, солью и карамелью. Еще 5 российских хоккеистов могут включить в зал славы НХЛ после завершения карьеры. Среди них и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. В настоящий момент в зале 11 наших хоккеистов. Среди них Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк. Кроме того, в него вошел и заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов. И о валюте. Доллар — 82 рубля 60 копеек, евро — 95.28. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

что я мог сказать? Билет. Вот билет на балет. На трамвай билета.

самых дорогих клипов, снимавшихся в мире. Кажется, первый клип, который попал в качестве фильма в американскую библиотеку Конгресса. В общем, уникальное видео. Если не видели, друзья, посмотрите обязательно. Это, собственно, клип на эту песню Майкла Джексона под названием «Триллер». 11 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Чаби Чекер, группа Hi-Fi и Альбан и Рамина Пауэр.

Мне почему-то кажется, что после сакраментального «Шеф свободен» таксисты ждут, что их пригласят на танец. А их всего лишь просят куда-нибудь отвезти. Ну, что поделать? Ничего, работа у них такая. Ванесса Паради про таксиста Джона спела в 11.35 на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро у нас Фэнси, Стинг и Владимир Пресняков.

0: Ощущайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
1: И меня запишите.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
3: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
4: Все! Света нет, кино не будет. Кто энергию добудет?
5: Бензиновые, дизельные, газовые генераторы, электростанции, блоки автоматики по специальной цене в магазине «Сварной». Только сейчас. Генератор бензиновый «Донзел» 3 киловатта с большим 15-литровым баком всего за 27 990 рублей. Киевское шоссе 9А. ТК-мастер. Магазин «Сварной». Количество товара ограничено.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-50.

0: В Москве полдень на Ретро FM. Впереди Сандра, Дмитрий Маликов и Тина Тернер. The Best! Ну, это, собственно, про него. Best of the Best. Дмитрий Королев с новостями на Ретро FM. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минтранс предложил запустить эксперимент с беспилотными автобусами в ряде российских регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Как отметил глава ведомства Андрей Никитин, автономные трамваи есть в Москве и Петербурге, а в столичном метро тестируется беспилотный поезд. Этот опыт, по словам министра, важно масштабировать и на другие виды транспорта и регионы. Тем временем Сахалин получил первые российские вертолеты, которые разработаны специально для длительных полетов над морем вдали от берега. Главная задача – обслуживать нефтяные и газовые платформы. Новую модель...
2: Реклама. Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
3: Красивая фигура без боли и долгого восстановления – есть решение. Эндосфера в салоне Best. Это абсолютно новая технология. Мягко, но мощно воздействует на жировые отложения. Всего за один сеанс теряете до 5 сантиметров объема. Уходит даже запущенный целлюлит. Пропадают отеки, а мышцы расслабляются. Вы чувствуете себя потрясающе. Без анестезии, без синяков. Можно делать на животе, бедрах, руках и спине. Запишитесь на тестовый сеанс со скидкой 15% в салоне Best.
4: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нету Вани в доме бани. И отделки нету Вани. Потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес.
5: Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны, ели и лиственницы. Вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
2: Рекламная служба «Ретро FM» в Обнинске. 499-270-62-52.

Синеглазая, но вредная. Ну вот жалко, что ли, сказать, что любит. Ведь не говорит, а? Это Евгений Белоусов, на Ретро-ФМ в 12.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Гаррит Гейтс, Лев Лещенко и Модерн Токинг.

Работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. Рекламная служба RetroFM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
5: 12+.
3: RetroFM.

0: Retro FM. Впереди группы Secret Service и Юрий Антонов. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Горячая линия для пострадавших от атак беспилотников работает в прокуратуре Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомню, сегодня утром ВСУ с помощью дронов нанесли удары по гражданским объектам. Один человек погиб, несколько мирных жителей пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Тем временем в больницах Нижнекамской и Набережных Челнов продолжают лечение 25 человек, пострадавших от украинских дронов в Нижнекамске. Напомню, атака там произошла накануне. Яблоко ждет мотивированную часть решения Верховного суда для подачи апелляции. Об этом сообщили ТАСС.
2: Реклама.
3: Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
4: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: Сочно-цветочный – проводник цветочный мир красоты и настроения. Гордимся, что уже успели завоевать ваши сердца. Наши 7 магазинов предлагают доступные цены, высокое качество и богатейший ассортимент. Мы работаем для того, чтобы ваши родные и близкие были счастливы, а эмоции от наших букетов – искренними и трогательными. Сочно-цветочный – идеальное сочетание цены, качества и сервиса. Обнинск, Белоусово, Кобицыно и Папино. Хотите украсить сад пышными и яркими цветами? Боровский питомник приглашает вас в мир роскошной картензии. У нас огромный выбор сортов. От нежно-белых до насыщенно-розовых и малиновых. Каждое растение здоровое, крепкое и готово радовать вас долгие годы. Спешите, пожалуй, лучшие гортензии только в Боровском питомнике. Деревня Сыники. Телефон 8-926-867-87-78. Боровский питомник. Выращено с любовью.
2: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-50.

Женщина должна быть такой, чтобы ее хотелось и в свет вывести, и в темноту, как говорится, завести. И вот это как раз, мне кажется, про нее, про Саманту Фокс. Она на Ретро-ФМ была в 13.17. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Хулио Иглесиас, Лада Дэнс и Билинда Карлайл.

Танцуем с группой «Альфавиль». Ну, собственно, к этому они нас и призывают в этой песне «Dance with me». 13.35 столицы уже совсем скоро на RetroFM. Кальвин Ок, Аэросмит и ансамбль «Синяя птица».

0: фильм отдыхать. Хочу приключений.
1: Дети, сейчас поищу в интернете что-нибудь классное. Ух ты! Смотрите, парк аттракционов Мультиленд. Тут много детских и семейных аттракционов и ваши любимые батуты. А еще там есть кафе, где сможем перекусить. И все это на свежем воздухе в парке.
0: Да, поехали скорее!
2: Мультиленд. Создавайте воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Обнинск, проспект Ленина, 21Б. Приезжайте!
3: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
1: Сейчас лучшее время, чтобы преобразить свой участок. В садовом центре «Ива» уже в продаже самые востребованные растения. Тульи для стильной живой изгороди, розы для ярких клумб, плодовые деревья для будущего урожая и многое другое. Наши консультанты подскажут, что лучше посадить в тени, а что на солнце. Помогут составить гармоничный план посадок. Не откладывайте мечту о прекрасном саде. Ходите в садовый центр «Ива» по адресу: город Жуков, улица Весенняя, 26. Пусть ваш участок станет самым красивым.
4: Экосистема – имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене – самовывоз, демонтаж. Балабанова, Московская, 20. 8 910 544 77 18.
5: Антикур-центр предлагает услуги детейлинга, полировки, химчистки и оклейки зон риска пленкой от 20 тысяч рублей. Телефон 8 910 522 0303.
6: Все, света нет, кино не будет. Кто энергию добудет?
7: Бензиновые, дизельные, газовые генераторы, электростанции, блоки автоматики по специальной цене в магазине «Сварной». Только сейчас. Генератор бензиновый «Донзел» 3 киловатта с большим 15-литровым баком всего за 27 990 рублей. Киевское шоссе 9А. ТК «Мастер». Магазин «Сварной». Количество товара ограничено.
8: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Итак, начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Отправляйте свои смс-ки на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программа». Находите Фили Читу. Заполняете специальную форму. Можно зайти в наш канал в Максе. Там есть специальное сообщение, под которым можно оставить свой привет или поздравление. Ну и запомните телефон вам. Он...
1: Реклама.
2: Сейчас лучшее время, чтобы преобразить свой участок. В садовом центре «Ива» уже в продаже самые востребованные растения. Тульи для стильной живой изгороди, розы для ярких клумб, плодовые деревья для будущего урожая и многое другое. Наши консультанты подскажут, что лучше посадить в тени, а что на солнце, помогут составить гармоничный план посадок. Не откладывайте мечту о прекрасном саде. Ходите в садовый центр «Ива» по адресу: город Жуков, улица Весенняя, 26. Пусть ваш участок станет самым красивым. Десятилетие безупречной репутации, искренняя забота и передовые технологии в лечении зубов. Все это «Стомалин». По-настоящему разумной стоимости. Мы создаем улыбки, которыми вы гордитесь. И это наше главное достижение. О деталях и актуальных акциях спрашивайте администратора. «Стомалин» всегда с вами. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны, ели и лиственницы. Вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
4: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса, 72А, в магазине «Павлин».
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: и спокойных ночей, радости, здоровья, семейного тепла, уюта. Обнимаем, целуем.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: брат Виктор и семья Наконечных из города Судака. Поздравляет дорогую Алену из Саратова с днем рождения и желают здоровья крепкого, счастья настоящего, легкости в душе, чтобы рядом всегда был Алексей, надежный, любящий, понимающий. Пусть жизнь дарит только хорошие дни, яркие моменты и спокойствие в сердце. Дмитрий из Москвы поздравляет Екатерину Пономареву с ее новолетием. Добрые пожелания и ярких событий в жизни. Ольга из Москвы поздравляет Екатерину Зеленину, шеф-повара, с днем рождения. Спасибо за ее мастерство, терпение, атмосферу на кухне. Пусть сбываются все мечты, а жизнь радует яркими вкусами, собственно, как и ваши блюда.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

Просыпаемся, друзья. У нас Филичита на Ретро-ФМ. Читаю ваше сообщение. Иван из Нижнего Новгорода поздравляет с наступающей годовщиной семейной жизни любимую Светочку Доронину. 16 лет вместе, пишет Иван. Люблю тебя очень сильно. Прости меня, пожалуйста. Михаил передает огромный привет двум самым главным мужчинам, которым я благодарен по-человечески. Вячеславу Громову и Андрею Лапину. Ну, а Татьяна из Краснодарского края передает привет своим девчонкам Наташе Наренко и Наташе Вяловой.

Рики Повери, Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Ну вот, много поздравлений для Натулечки Громовой с рождением богатыря сегодня. В общем, все ее поздравляют. Давайте уже поздравим ее и вот на этом, собственно, передадим ей огромный-огромный привет. От всех не буду передавать, тут много-много сообщений. Слушайте, популярный человек Наталья Громова. Запомните это имя. Муж Володя, дети Виталий, Даниил, Анюта из Приморского края, Октябрьский район, село Новогеоргиевка. Поздравляет любимую жену и маму, соответственно, Оксану Федоренко. С днем рождения, мы ее очень любим всей семьей. Пусть радует нас, как ясно солнышко.

0: Но птица счастья, кажется, уже выбрала. У нас Светлана позвонила к нам. Светлана, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Он у вас добрый?
1: Очень добрый, хороший.
0: Рассказывайте, почему тогда?
1: Почему? Да, хорошее настроение, хорошая погода, а также есть маленький повод, день рождения у коллеги.
0: А как зовут коллегу?
1: Коллегу зовут Ильжанова Зарина Маратовна.
0: Зарина Маратовна, ну давайте, поздравляйте. Что будем желать Зарине Маратовне?
1: Будем желать Зарине Маратовне оставаться таким же прекрасным, добрым человеком, чтобы нашла свое женское счастье. И чтобы почаще нас радовала своими вкусняшками.
0: Ох ты, а она прям вкусно готовит, да?
1: Очень вкусно.
0: И
1: прям безумно.
0: Ой, блин, каждому таких коллег желаю. Ну, а вам, Светлана, я желаю 13 августа дойти. Ну, вы дойдете, я надеюсь. Ретро-ФМ дарит вам пригласительный на большой летний концерт группы «Браво». 13 августа. Площадка Red Square Summer у ЦСКА-арены. В этот вечер под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет. Песни, под которые влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями, просто радовались жизни. Друзья, не пропустите, ну а вы, Светлана, точно не пропустите, да?
1: Конечно, обязательно пойду.
0: Ну и еще раз Зарину поздравляем с днем рождения.

0: Трисика с Филичитем на Ретро-ФМ. А вот Лена Шепелюк из города Миллерово Ростовской области поздравляет себя и своего мужа Сергея с бархатной свадьбой, с годовщиной. Сейчас, говорит, ну да, ну отдыхаем, кушаем вкуснейших раков, потекла слюнька. Солнышко, пишет Лена, я тебя люблю, спасибо за все эти годы, проведенные вместе. Максим из ожерелья передает привет Алексею Юрьевичу, Алексею Анатольевичу, Кириллу, Илье, желает хорошего дня. Кума Аня поздравляет Виталия и Юляшку с годовщиной свадьбы, рубиновой свадьбы, между прочим. Желаю вам, пишет Аня, прожить 100 лет вместе, не знать горе и печали, любите друг друга, целую, обнимаю.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте.

0: Но здесь больше делимся радостью все-таки. Филичта на Ретро-ФМ продолжается, друзья. Ирина передает привет Леночке, медсестре. Спасибо за семена. Ирина Кругликова. Скоро у нашей дочери день рождения, пишет Ирина. Я хочу поблагодарить мужа Дениса за такую прекрасную дочку и очень сильно его люблю. Елена Бурлакова из Крыма, поселок Красногвардейская. Просит передать привет своим коллегам, экономисту Валентине, юристу Евгении, главному бухгалтеру Инне и завхозу Наталье. Мама Светлана и сестренка Виктория поздравляют с днем рождения дорогого и любимого сына и брата Константина. Будь счастлив и здоров, пусть все твои мечты сбываются, а цели достигаются. И исполнение желаний, ярких впечатлений и положительных эмоций.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает... Реклама.
3: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkronik.ru.
4: И меня запишите!
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая фигура без боли и долгого восстановления – есть решение. Эндосфера в салоне Best. Это абсолютно новая технология. Мягко, но мощно воздействует на жировые отложения. Всего за один сеанс теряете до 5 сантиметров объема. Уходит даже запущенный целлюлит. Пропадают отеки, а мышцы расслабляются. Вы чувствуете себя потрясающе. Без анестезии, без синяков. Можно делать на животе, бедрах, руках и спине. Запишитесь на тестовый сеанс со скидкой 15% в салоне Best.
6: Антикор-центр. Защита кузова от коррозии от 20 тысяч рублей. Обработка днища, арок и скрытых полостей. Звоните 8-910-522-0303.
7: Мечтаете о доме, который будет радовать вас долгие годы? Или, может быть, хотите преобразить свой участок? Наша строительная бригада готова воплотить в жизнь любые ваши идеи. Мы выполняем работы всех видов, гарантируя высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Асфальтирование дорог, строительство домов и бань, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, отсыпка асфальтной крошкой, фундаментные работы, строительство и ремонт крыш, сварочные работы, изготовление и установка заборов, террас, беседок, опыт и профессионализм, качество, индивидуальный подход, разумные цены. Не откладывайте свои мечты на потом. Телефон 8-965-420-65-67. 8-965-420-65-67.
1: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

Blue System завершают сегодняшнюю филичету на Ретро-ФМ, друзья, в Москве. 14 часов и 54 минуты. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Сын Никит передает привет своему папе Тимофею. Он сейчас везет одежду в Челябинск. Команда «Гороскопа» Первого канала. Программа «Доброе утро», коллеги. Поздравляют «Золотой голос России» творческого, талантливого человека Антона Морозова, он же Осип, с днем рождения. Желаю ему творчества, творческих удач, бесконечной реализации таланта и всех возможных и невозможных приятностей. Коллектив ООО «Экополе» поздравляет Аллу Николаевну Прокудину с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, бодрости духа, прекрасного настроения. Екатерина Васильевна Крайнюк передает привет своим родителям Елене Николаевне и Василию Ивановичу. Очень вас люблю, не переживайте, прорвемся. Папа, приходи скорее с работы, тебя ждет очень вкусный ужин. Ну и, наконец, папа Юра и мама Таня Резцовы поздравляют зятя Романа и дочь Олесю с днем рождения, с 11 месяцами. Ваши приветы и поздравления.

0: столице 15.00. Далее группа Ace of Base, Sting и ансамбль «Синяя птица» на Retro FM. Прямо сейчас очередной выпуск новостей. Слово Игорю Акулову. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными в учебно-научном центре НГУ в Академградке. Президент также посетил новый спортивный зал университета, пообщался с учащимися, среди которых были будущие физики и математики из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, и спросил молодых спортсменов.
2: Реклама.
3: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
4: Что такое стоматология нового поколения? Это прежде всего профессионалы. Это энергия и позитив. Это ваше доверие, которое помогает нам двигаться вперед. НК Дент. Мы знаем. Нам доверяют. nkdent.ru. Обнинск. Минус 137.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

все-таки, друзья, как приятно, когда стабильность, ну, в принципе, есть, а еще и носит позитивный характер. Ну, то есть, не из категории «день сурка», а вот, например, «на работу как на праздник» или «хорошо, но мало» и так далее. Надеюсь, что мысль понятна. Такие размышления появились сегодня по дороге на Retro-FM. И это же, собственно говоря, к вопросу про «time after time», как поется в этой песне, что означает «от раза к разу», «снова и снова». Я, Руслан Романов, рад приветствовать наших дорогих слушателей. И каждый раз, как в первый раз, вот ведь в чем вся штука. Желаю и вам вдохновения в этот вторник, в частности. Транслируем вам лучи счастья и только лучшую музыку на Retro-FM. 15:20 в столице. Далее группа «Рефлекс» и «Стиви Уандер» через несколько минут.

0: Сочно-цветочный – проводник цветочный мир красоты и настроения. Гордимся, что уже успели завоевать ваши сердца. Наши 7 магазинов предлагают доступные цены, высокое качество и богатейший ассортимент. Мы работаем для того, чтобы ваши родные и близкие были счастливы, а эмоции от наших букетов – искренними и трогательными. Сочно-цветочный – идеальное сочетание цены, качества и сервиса. Обнинск, Белоусово, Кобицыно и Папино.
1: Антикор-центр. Защита кузова от коррозии от 20 тысяч рублей. Обработка днища, арок и скрытых полостей. Звоните 8-910-522-0303.
2: Все, света нет, кино не будет. Кто энергию добудет?
3: Бензиновые, дизельные, газовые генераторы, электростанции, блоки автоматики по специальной цене в магазине «Сварной». Только сейчас. Генератор бензиновый «Донзел» 3 кВт с большим 15-литровым баком всего за 27 990 рублей. Киевское шоссе 9А. ТК «Мастер». Магазин «Сварной». Количество товара ограничено.
4: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: В Москве 16.00. Далее Art Company, группа Bravo и Modern Talking. Через пару минут. И прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Правительство прорабатывает дополнительные меры поддержки для проектов с искусственным интеллектом. В частности, обсуждается увеличение грантового финансирования. Сейчас государство покрывает 50% стоимости проекта, а новый уровень может составить 80%. Это касается особо значимых проектов.
2: Реклама.
3: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
4: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. «Скала», Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: У вас лесной или затененный участок? Не все растения выживают? Боровский питомник приготовил новинки для теневого сада. Тенелюбивые и легко приживающиеся кустарники и многолетние цветы для теневого участка. Мы сделаем ваш сад красивым. Покупайте теневые растения и новинки сезона 2026 в Боровском питомнике. Деревня Субьяки. Телефон 926-867-87-78.
6: Экосистема, имя которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене, самовывоз, демонтаж. Балабаново, Московская 20. 8-910-544-77-18.
7: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
2: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

Вот и мы тоже не можем иначе, друзья. В какой бы сфере мы все ни трудились, лучшие музыки, все возрасты покорны. А посему, если позволяет формат вашей работы, настраивайтесь на Retro FM в любое время дня или ночи. Далее группа Joy, 16:20 в Москве. Здравствуйте.